приказываю министру и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российского режима в особый режим.